Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения, что бы там ни было.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

волен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут ренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Фувами я, Нева Ефалевко, имени Китоя Поляля, немного, плюс-то, перекидывая кое-что, но то начинаем, и фехитник, поехали, а первая Наталья, и Филя Ляха такова, то я буду в Вафа, не в Лефалевка, два кифа.

Lotto. Я хочу фигляру подарить, такую пифлю и кифлю. А то ему подарить-то. Надо подумать. Так.

А я подарю Филену и Кив в школе. Принимай, Филен. Мы, конечно, подарили тебе.

Николай Непекевский заказывай певни для принимаю заказики он, кто хочет свою музыку по свою любимую заказывайте. Я фальшивым вам поставлю. А фальшивая будет. Я хочу подарить певцам, где я кофейка принимаю кофеек.

Нет, леваки. Патика Вифтона. Покурим немного.

А я хочу поставить Флю Капавиклю, где она потеряла у меня вот такая будет.

там проблема. Покемон не вкакивает. Я не знаю.

Tak. Не вскакивай в покемута. Не знаю почему, но там было клетать свое. Это будет. Вот такая.

сказали не пивки-вкин. Заковали убива, но для прилет я выпалю его в окарик. А пока мунит. Что вам повторить?

плюха-то никто не выкармливает. Ну, тогда мавульна будет винт в кое веке.

Николя, не пей в кейф, не пей фав. Нету его, ну да ладно. Опять муно колетик. Фаи, фаи. Мы выполнили песни. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Позитива и красного настроения. Ну и то поставить-то а давайте послушаем мама песня мама китокик фильм.

А теперь никогда ни пяти в кого нету, за кого и убивал. А в ковике его готови, когда придут и повторю. А вот моя будет музыка. Только не знаю, какая. Так, то повторю.

No v tom. No v tom. Никогда не пивкова нету. Бегает туля-фля, и я не упиваю его в рукавике. Повторить, который я приготовила для него в рукавике его. Но ляв, он бегает, побегает. А я пока повторю певну. А давайте мои голя, мое богатство. Повторю своим.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время

А теперь помогает заказик Николая Непискивского, Каповикеля Мунит. А я люблю Ефиника, блин, не мой.

Это инфокажик. А вот не Коляля, не Пикивкова, Каповики. Я люблю Лётика. А теперь, пока он отдохнул, куда-то опять повторяем. Снова лево, не налево, люблю. Кто-то не встает, вовсе.

Ну, давайте вот такую клюту от Данила Тумилина. Феверь, феверь. Ну что, поехали.

А теперь Карель может от Ариэля молного у твоего храма.

Atipim tovi kayei. At Adriana Манмонова. Все будет хорошо. Это поет Андрей Манмонов. Это вообще певно поет Вита Хамин, по-моему.

Anche per Pavonchetta. Maya Move, come. Tova. Tova. Puff, da vita.

Николя Лепитевский принимал свой заказик. Я не могу пакета, потому что по-английски принимай так. Совершенно я не знаю английского языка.

Amungin, певна, вот такая. Остановив, поет Егорь.

Я топил Финляндию, это не выпускалика. А Финляндия клик Люфи. Агихаем и флюфаем.

0: буквально покефайтеров тогда я фоклюту питаек пинтик.
1: Пинца, ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда?

Всем привет, хотя телефон не нравится, к нам никто. Привет, приветствую вас, можете заказывать свои песни, свои композиции, а я буду выполнять их.

Вот такая моя Финляндия. Кофейка. Двигай ванном. Дом. А теперь помоги певно. Плифово кавик таляляй вкатаю от вневки и вневка привет тебе и реально видеть тебя и выполняю твой вокалик, конечно, век.

Enfin, puis qu'est-ce et pas ta voyons. Tac. Hop. Tac. Это будет Афневки в Акавик. Ненфи огонь. Окей. Не огонь. Огонь. Окей. Я перепутаю. Принимай.

А теперь да я в левке повукит песном. Левкика хочет секса. Принимай.

Слева Клюкикина на пифля. Да я в левке. И будем с вами по фото. А на балконе огни. Это для Тумей поет кавер на эту песню. Принимай с левки.

А я с вами плясаю. Да, фейли милый фейфимфа. Так уже 12 часов по московскому времени я буду с вами. Ваша милая фунифка, буду радовать вас красной музыкой и с нефти, кого приходили ко мне на эфир, поставлю тоже красные для тебя песни. А с вами была милая фунифка. Всем для до встречи. Всем пока-пока.

0: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И ждут вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. Что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Фиёк, прекрасное нежное солнышко, принимает ваш музыкальный заказ.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесемки пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда

Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

Мых губ слетает. В глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокруг.

спит, полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Дышать этим воздухом влажным,
0: чувствовать в листопаде прощание легкую грусть.

Менять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок.

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
1: Отпусти все плохое, вздохни без обиды и злости.
0: И приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

0: Джей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Посвящается всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы города Беслана Северной Осетии. Мы скорбим вместе с вами.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Это был кавер от диджей Данчо, ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. А диджей Велине я пожелаю легкого эфира и благодарных радиослушателей на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер.

что погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом:

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое диджею Светогорскому за его эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Видела Доброе, пока не трогают. И будет я тише, тише. И я жду ваши заказы.

про меня, про диджея Эвелину. А сейчас послушаем Полина Гагарина «Вчера» и будет песня «Ты моя лапочка, ты моя кошечка». И я жду ваши заказы.

0: Люблю я тебя.
1: Песня «Ты моя лапочка, ты моя кошечка», а также послушали Полину Гагарину вчера. И я жду ваши заказы. А пока послушаем песня «Огни большого города». И будет песенка про белую кошку с голубыми глазами.

была песня «Магнитофон играет до утра». И послушали песню на восьмом этаже. А сейчас послушаем «Айгор». Танцует девочка. И будет песня «Не ревнуй меня».

светят паритою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Танцуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка.

Это были песни «Не ревнуй меня» и «Айгор, танцуй со мной». А сейчас послушаем дуэт «Гравитация», «Мамина любовь» и будет «Ингвар, глаза твои».

Это были прикольная песня и Евгения Власова, мастерица хитов. И сейчас будет тоже прикольная песня и будет песня. Меня сегодня не спасет.

Меня сегодня не спасли, за мной машину не пригнали. Я полз с ранением в кусты, пока по мне враги стреляли.

Это был бро-хит, и все была прикольная песня. А сейчас послушаем Евгения Власова, красавица народная, и будет песня «Сыпь гармоника» и «Пиво». Слушаем.

Это были песни «Пиво», «Сыпь гармоника» и Евгения Власова «Красавица народная». А сейчас послушаем заказ от Валькирии. И будет песенка на английском языке. А также послушаем Евгений Путилов и Люба Высотина «Навеки связаны с судьбой».

Это были Евгений Путилов и Любовь. Навеки связаны с судьбой, и был заказ от Валькирии. А сейчас послушаем песню на английском языке. И будет еще Мафикс музыка. Даты не бубни.

рукой. Это был Мафикс Музыка. Да ты не бубни, была песня на английском языке. А сейчас послушаем Ольга Сердцева, наш российский штурмовик. И будет Наталья Сычева, песенка на английском языке.

Это была песня на английском языке, и была Наталья Сычева и Ольга Сердцева, наш российский штурмовик. А сейчас послушаем «Ты моя судьба», и будет Сергей Грищук и дуэт «Гравитация». Берегите любовь!

Это был заказ от Валькирии для меня дорогой дальнюю. А с вами была диджей Эвелина и сейчас диджей Серегу 72. И пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, прежде чем начать свой эфир, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72. И хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает, а слушают меня сегодня на радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мегамикс Музик». Попозже обещала присоединиться еще одно радио. А еще нас слушают на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты партнеры, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
1: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек... Если вы, самое главное, адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет гимн Тюмени о моем родном городе в исполнении Жанны Прохорихиной.

Так, прослушали уже гимн Тюмени, заказиков, как я вижу, нету. Тогда пойду к кукушке, но к другой. Расскажи, кукушка.

0: Ну вот такая вот кукушечка у меня была новенькая. Сколько же людей, которые, ох, как любят учить жить, а у самих ничего не бывает. Так что не учите меня жить.
1: Знаете, в жизни всегда находятся люди, которые знают, как нам правильно жить. Они дают советы, осуждают, учат. Но только никто, кроме нас самих, не проходит наш путь. Это песня для всех, кто выбрал остаться собой. Не учите меня жить, я и так спотыкался.

Когда станет темно, не ищите виновных. Все ответы рождаются в ночах бессонных. Человек не становится мудрым от боли. Он взрослеет тогда, когда сердце на воле.

0: Пусть не сразу, пусть сквозь боль, но останусь сам собою.
1: Вот так вот, не учите меня жить, помогите лучше материально. Малинка, ну а твой заказик я комментировать не буду, написала не по-нашему, поэтому вот и слушай без комментариев.

Вот такой заказик у меня был от Малинки. Да, сердце возраст не считает, это точно.

Да, когда любишь, точно сердце возраст не считает. Ну а к нам присоединилась радиостанция «Чистый кайф». Поэтому я приветствую всех, кто меня сейчас будет слушать на «Чистом кайфе». Гляжу, малявка, негодяйка даже пришла. Вот прогульщица-то, а! Ну ладно, сейчас тогда, пока я ищу заказик, будет трек, ну точно про меня.

Ладно, я писать, Микола, не стал. Лучше скажу тебе словами. Дальше, конечно, я не буду стихами говорить, как бы я выразился в реале, да, вне радио. Но, Микола, вот объясни мне, пожалуйста, почему мы должны слушать то, что нравится только тебе? И какая же это критика? Это не критика. Лучше. Лучше мы и так станем. Без тебя. Были лучше без тебя. И никуда не денемся. Но я не пойму, почему мы должны слушать то, что нравится только тебе. Вот объясни, пожалуйста, напиши. А я пока поставлю. Замучу.

Вот такая композиция прозвучала от меня. Ну, а заказала мне с радио «Чистый кайф» малявка. Моя горит жизнь это, а вот что это не дописала, давайте послушаем. Принимай, малявка.

О как! Улетела, говорит, к ним. Так, у нас, по-моему, где-то на радио была Бутерфляйн. Бутерфляй, нет, уже улетела Бутерфляй. А жаль, следующая композиция, наверное, так под нее подходит. Это Ерчонок написала. Синяя, говорит, бабочка. Принимай.

Вот такая композиция была от Ярченко. Это она написала ее. Негодяйка, а ведь ты права. Небеса нас подождут, поживем мы еще. Рано нам на небеса, так что принимай.

Вот такой заказик у меня был от негодяйки из чистого кайфа. Я ему дал искорка не веника, а пинка, чтобы быстрее свалил в баню помыться. А вот для тебя, искорка, у меня есть заказик. Хочешь верь, хочешь нет. А заказик для тебя будет белая песня, вот как. От Данча Котика, так что принимай белую песню.

Вот такой заказик из Карка был для тебя, Данчи Котика. Пока еще остальные заказики, у меня есть заказик «Тысяча огней» от Малинки. Принимай.

Вот такие вот тысячи огней были у меня от малинки. Так, да нет, с тобой разборок не будет, Искорка. А вот с лидера радиослушатель ник, ну, нисколько прочитать никто не может, поэтому принимай свою дорогу дальнюю.

Ну вот такой у меня заказик был, а следующий заказик у меня будет с радио «Чистый кайф» от Малявки. Сделай, говорит, шаг, только вот куда, назад или шаг вперед, навстречу ей, не знаю, послушаем.

Так, все понял, намекает на ночку, малявка. Но, девчонки, елки-палки, я сегодня на расхват. Негодяйка-то мне тоже на ночь намекает. Фары, говорит, ночи нет, девочки. Боливар двоих не вынесет. Вы уж, пожалуйста, в очередь. Принимай.

Ну ладно, негодяйка хоть не по-русски предлагала, можно сделать вид, что не понял, но я же не знаю иностранных языков. А вот ярчонок, елки-палки, холодная айсберг, она же признается, айсберг мне заказала, принимай.

Вот такая у нас Ерчонок. Малинка, да, конечно же, я тебя не забуду. Ты захочешь, так никто тебя здесь не забудет. Ты что, принимай.

Не забудем, не забудем, малинка, так что не расстраивайся. Вот у нас островок есть такой, да? Пришел к нам 123-й, даже под номером. Да он, дорогие радиослушатели, на всех, на вас сейчас напустит синего тумана. Так что смотрите осторожнее, не споткнитесь. Принимайте для всех.

Ну ладно, туману тут напустили, пойдем дальше по заказикам. Мерчонок говорит, моя любовь жива. Ну, слава богу, что он еще не помер. Принимай.

Вот такая моя любовь жива была у меня от Ирчонка. Искорка, принимай заказик.

0: воспевают родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты, целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли, и тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачно.
2: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил,

малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет,

если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет.

откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Вот такой заказик был у меня от Искорки. А с радио «Чистый кайф» негодяйка спрашивает, говорит, можно с тобой? Негодяйка, если дисциплину безобразничать, то, конечно, можно. Но отвечать будешь ты. Принимай.

Можно, Ирчонок, пойдемте все дисциплину безобразничать. Можно, можно. А вот Малинка говорит, ты мой человек. Вот так вот, значит, проверенный. Принимай, Малинка.

Вот такой заказик у меня был от Малинки. Итак, дорогие админы радиостанции, на которых я сейчас вещаю, напишите, пожалуйста, мне в личку, продолжать эфир или нет у вас, или вас отключать. У меня опять меньшится, задерживается, говорит, минут на 20. Так что попрошу вас написать, отключать вас или нет. А у меня заказик с радиолидер, а от Ника, который прочитать невозможно. Город детства. Принимай.

знаю дверь, есть хлеб сухой, как пароль в фильме старом. Это Ташкент, город хлебный, поверь, и так его называют недаром. Шарабаре на бутылку сменять, шарик попкорна сладко-соленый, курт надкусить и футбол поиграть, мячик гоняя по травке зеленой.

Вот такой заказик был от Ника, который никто не может прочитать. Вот правда, что написали бы лучше, как к вам обращаться. Малинка заказала мне два крыла. Что ж, вот твои два крыла. Порхай, как бабочка.

Вот такие вот два крыла были у меня. От Виктории. Ты украла мое сердце.

Вот такой трек прозвучал от меня. Да, дорогие наши радиослушатели, я думал, меня уже трудно чем-то удивить, но малявка меня удивила. У нас говорит любовь, а я-то почему об этом не знаю, а, малявка, принимай.

Нет, малявка, ты меня с кем-то перепутала. Я уже вышел с того возраста, чтоб по подъездам любиться, елки-моталки. Так, а у этого ника, который никто не может прочитать, я все-таки выведал, как его зовут. Толя Маляр, вот так вот. И он заказал мне хмельную осень. Видимо, всю осень пьет, что она как хмельная у него проходит. Принимай.

Правильно, Толя. Ее нужно звать только хмельную. Ладно, дальше не будет, то сейчас Остапа точно понесет. Она лучше всех.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы. И объятия дарите, дарите улыбки, и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите, пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно, любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо, лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите, пусть знает она, что она лучше всех.

женщина-муза и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина – это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах,

0: она лучше всех.
1: Вот такая композиция прозвучала. Негодяйка, солнышко, ну, была эта композиция уже твоя. Была, можно я с тобой. Я еще ответил тебе, негодяйка, что можно, пойдем дисциплину безобразничать. Была эта песня, ни про кого я не забываю. Так что вот что-что, а вот это вот ко мне неприменимо. Кафе у моста. Толя Маляр заказал, говорит, красивая песня о любви. Ну что ж, полюбимся немножко.

Что-то в сумрачной тишине. Каждый вечер, как новый шанс, всегда для каждого из нас.

Так, песню слямзил, считай, у тебя. А вот давление прыгает в глазу, это будет уже от меня. Язык, конечно, вывалился, шары выкатились, и давление в глазу прыгает.

Вот недаром говорят, рожденный пить, любить не может. Давление прыгает только в глазу, больше нигде. Ну что ж, если бормотуху хлещет, так что ж еще сделаешь? По Галерной улице.

Да, Толя Маляр, ты, видимо, привык иностранными красками красить, да, поэтому и знаешь иностранный язык, но я-то его не знаю. Принимай просто так тогда, без всяких объяснений.

Вот такой заказик у меня был от Толи Маллера. Да, дорогие радиослушатели, что-то у меня смена не может зайти на волнорез. Наверное, что-то опять с волнорезом. Поэтому, малявка, твой заказик я выполню. Принимай!

Вот такое Айс Бэби у меня было. С чистого кайфа от малявки. Да, с волнорезом сегодня у нас проблема. Зайти никто не может. Между прочим, если кто-нибудь вылетит, уже не зайдет на волнорез. Поисковик здесь не работает, эфирить можно только с босса, но разговаривать можно еще и с рубки. Ну что ж, про мышь так про мышь, нетрезвой женщине не верь, это не про мышь, это про нетрезвую женщину. Так что вы не путайте, девчонки, принимайте. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевск.

кота. Ну что ж, сказал сокна котище, я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе. Было на счастье спасибо.

слово, ваша честь. Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы, мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучится прямо в дверь.

Вот так вот, и мышь тут совсем ни при чем. Просто нетрезвой женщине не верь. Ну а сейчас у меня есть заказик от Толи Маляра. А вот второй заказик я твой не нашел. Так что первый принимай.

Вот такой заказик у меня был от Толи Малера. Еще 3 дня назад я хотел поставить песенку для негодяйки и для малявки ядрёна Катерышка, но их не было. Сейчас-то я их поймал. Негодяйка, ну негодяйка, и так негодяйка бесстыжая, вот малявка, как меня обзывает, точно бесстыжая. Принимайте, девочки, это для вас бесстыжие.

0: Вот такие вот вы, девчонки, бесстыжие, ядрёна кочерышка. Ирина, с радио «Ночи любви». Я бы, конечно, тебе сказал, где все были. Но эта радиостанция вслух я не могу этого сказать. Давайте лучше послушаем. А где все были? Принимай.
1: А где все были? Где же были?

Радио «Ночи любви». Негодяйка. С радио «Чистый кайф» заказала мне. Но ты уже опоздала. Море, говорит, пока лето. Какое лето, уже сентябрь на дворе. Принимай, ну, помечтай тогда.

Да, уедет отдыхать. Считай, что уже уехала, потому что лето-то прошло, негодяйка. Серега, ангел Новороссия, уговорил. Плакать я не буду. То уже 3 часа скоро будет, как эфириум. Могу уже и заплакать, но ты говоришь, не плачь, не буду. Принимай.

Не буду плакать. Так, ладно, сейчас у меня есть заказик от Малинки, и это будет река жизни. Принимай, Малинка, поплаваем.

О, блэк-блэк-ката, и зачем это он банить начал? Что-то я вообще понять этого не могу. Взял, забанил. Не сдавайся, главное не сдаваться.

Вот так вот, не сдавайся, и будет все хорошо. Малинка пишет, я, говорит, не могу без тебя. Ну, слушай, так приятно стало. Ведь мы-то без тебя тоже не можем. Принимай.

И у меня есть заказик, видимо, ярчонок посмотрела на малинку и думает, а почему бы мне ягоду малинку не заказать? Вот и заказала. Кушай на здоровье.

0: Вот такая ягодка малинка у меня была от Ирчонка. Малинка, говорит, я в этом, говорит, не шарю. Я знаю, где женщины хорошо шарят. По карманам у своих мужиков. Вот это вот у вас получается классно. А я просто хочу побыть хорошим для себя. Надоело для всех быть.
1: Пора побыть хорошим для себя.

злобиться, не сломаться, не потерять в душе огня. Пора пришла себе признаться, побудь хорошим.

Да, надо немножко себя полюбить. Так, ну, Малинка, нет, наверное, нет уже. Ты что, я же помру здесь. У меня вот есть заказик. Заказик у меня от малявки. Представила она, видимо, себя на футболе, сидит и орет. Оли, оли, оли, оли, принимай.

Странно, по-моему, юзер появился на радиостанции. Неужели заработала радиостанция? Не знаю, не знаю, но рисковать выходить и снова заходить я не буду. А я лучше выполню заказик. А, малявка футбол любит. Ну кричи, але-але, я разве против? А малинка не кричит, але-але. Она говорит, я люблю тебя. Блин, опять говорит, я люблю себя, я читаю тебя, размечтался глупый, а. Я, говорит, люблю себя. Ну, люби дальше тогда.

Вот такой заказик у меня был от малинки. От меня вам будет покуда мулац. Ну, наверное, гуляй, что ли.

Главное — прожить, как пелось, чтоб не каяться потом, чтоб сбылось все, что хотелось.

Так что-то люди, видимо, подустали уже от меня, надоел я вам. Ну терпите, я ж не виноват, что другие ведущие зайти не могут. Так, вот я вижу, заказик мне кинули, но пока я его ищу, я вам поставлю «Жизнь», и черновик заново не перепишешь.

Мы все думаем, время еще впереди, еще будет возможность начать. Только жизни черновик зачеркнуть и забыть не получится, переписать.

Мы все думаем, время еще впереди, еще будет возможность начать. Только жизни черновик постарайся прожить, чтобы нечего было стирать.

И у меня появился заказик. Заказик этот, между прочим, для всех. Вот Сергей Марченко с радио «Ночи любви». Тебе, говорит, моя последняя любовь. Только, девчонки, кому из вас, я не знаю. Он для всех заказал. Принимайте.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа вот уж год не в моде.
1: Вот такая вот последняя его любовь была. Ну и у меня заказик есть от Ярчонка. Она типа этого. Деву, женщина, говорит, которая дает. Как, говорит, дает? Так же, как все, принимай.

0: Вот такой же, как все, как все, как все. Ну да, у меня есть заказик. Заказик у меня с радио «Чистый кайф». Да, я сегодня что-то сильно... Ой-ой-ой-ой, задержался. Негодяйка заказала. Ну, негодяйка она есть негодяйка. Опять написала, что я даже... Прочитать-то не могу, не то, что выговорить. Опять не по-нашему. Принимай.
1: Well now. We call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Вот такой заказик у меня был от негодяйки, но с чистого кайфа почти все улетели. Но, по-моему, юзер какой-то зашел. Но у нас тоже уже половина улетела. Ну что ж делаешь, малинка, твой заказик сейчас будет черный Порш. Принимай.

Вот такой вот черный Порш был. Ну, а от меня вам будет, дорогие наши радиослушатели, болею тобой.

Я заболела тобой, сердце оставил покой. Руки будто связали ремнем, мы в этом пожаре вдвоем. Но вместо слез я смеюсь, и ничего я больше не боюсь.

Вот такая композиция прозвучала от меня странно как-то. Малявка и негодяйка вылетели, тут же зашли, а у нас никто зайти не может. Я сейчас попытался с другой вкладки, тоже не фурчит. Ну что ж, дорогие мои, на парфюм под конец эфира надо посмотреть.

Ну, наверное, и напоследок, дорогие радиослушатели, поставлю-ка я вам, ну, например, царевну-лягушку.

Ну, девчонки, ну как вас бросить в такую трудную минуту? Вот кто-то заходит и выходит вот просто так. С чистого кайфа, малявка, негодяйка туда-сюда бегают, заходят нормально. Я со второй вкладки зайти не могу. Вот ты, елки-моталки, просил я у Наталки. Ну что ж, девчонки, тогда я включу вам деда Федора, который попал в женскую баню. Вот бы на его место, а.

Теперь он в Инстаграме звезда и чемпион. Герой девичьих грез, так назван был он. Вернулся он домой, блестящий, как пятак. Жена спросила строго: ну как попарился, чудак? Он глазки опустил и тихо прошептал: там было жарко, Люся, я такого не ждал.

На этом, дорогие наши радиослушатели, я свой сегодняшний 36-часовой эфир заканчиваю. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорой встречи в эфире. А диджеям, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Ну, если вы их увидите, то я надеюсь, ко мне присоединитесь и пожелаете им то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда желает, кроме здоровья и благ, еще и...

Я хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо. Радио.

Всем-всем-всем добрый вечер, всем привет. Вы на волнах Радио Лидер. И с вами Диджей Данчо. К сожалению, волнорез не у всех, видимо, работает, поэтому слушателей я не вижу, но самое главное то, что может где-то вы нас все равно слушаете. Всем огромный привет-привет, отличнейшего настроения. Поставлю я первый трек от себя. Алексей Кракен, «Белоснежная вишня».

0: Ну, далее.
1: Звучит тоже еще одна замечательная песня. Цветет сирень, Иван Кучин.

И на то, что заявочки вы уже можете присылать. Наконец-то Вовник заработал. Случилось чудо. Поэтому сейчас пойду искать первые ваши заявочки, которые вижу.

Прозвучал. Далее прозвучит песня «Письмо» по заказу от Сергея 49. Для меня огромное спасибо, благодарю.

Спасибо за такой трек. Надеюсь, именно тот я нашел трек, потому что он именно то выдал мне по запросу. Следующий прозвучит трек «Одинокая ветка сирени» Кристина Шмарина. И также она прозвучит, так скажем, ответочка от меня. Тебе, Сергей 49, прими одинокую ветку сирени.

Да, я поставлю очередной поступивший мне музыкальный заказик от пользователя и активного радиослушателя, и также от моего друга Островок 123. Это будет песня «Вирус» в стиле диско.

Звучит очень шикарная композиция. Медленная такая, ну, песня. Ты обнимаешь меня, я ощущаю тебя. Вот в таком вот исполнении.

0: Ну а далее
1: Данис вам богов. Школа Беслан.
2: Посвящается всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы города Беслана Северной Осетии. Мы скорбим вместе с вами.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит

Сидим мы мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Ой, так прозвучав, слідом прозвучить Олег Ершов, трек «Прости меня, любимая».

Следует ли заказ выполняю от Снежки. Она попросила Светлана Иванова. Какая же я бабка. Поэтому диджей Алинка, Снежка, принимайте трек.

Отлично. Далее прозвучит Виктор Петлюра. Парень в кепке. Снежка попросила эту песню. Но я ее нашел. Поехали.

Y el soundtrack. La soundtrack. Далее прозвучит заказик от нежного солнышка. Это будет трек Баба Валя.

Нет. Дядя от Снежки. Это будет свадебный марш Мендельсона. Поехали.

0: Привет, Валерия, ты мое все.
1: Алло.
2: Привет.
1: Чем занимаешься?
2: О нас думаю.
1: А что с нами не так?
2: А ты сам знаешь.
1: Слушай, я уже устал по 100 раз извиняться. У тебя на уме постоянно какие-то обиды. Пойми, что без тебя мир не нужен. Ты все, что есть у меня. Ты мое все.

Позиция прозвучала. Тоже интересная композиция. Довольно-таки. Я сейчас добавлю в плейлист очередной заказик. Я его нашел. Яшка, принимай свой заказик. Похоронный марш. Поехали.

Ну а далее прозвучит фактор 2. Девочка Мальвина. Так что, Снежка, принимай.

Снежка у меня заказала AI 306. Моя Мальвина. Ну, конечно же, поставлю.

0: Вот такой трек прозвучал. Снежка, принимай заказик свой.
1: Мы на днях купили дачу, был на даче чемодан.

тысячи четки, дом трясется, как вулкан. Вся семья поет и скачет.

Все равно косой пацан замахал меня совсем, между ног я пробежал, снова убежал. Все равно косой пацан замахал меня совсем, между ног я пробежал, снова убежал.

Вот такой трек прозвучал. Следующий будет Гаяз Бразерс «Пьяный туман». От Снежки. Принимай.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то у них.

0: Давай. Звучал трек. Далее прозвучит трек для диджея Алинки и диджея Островок 123. Принимайте.
1: Она же...

Наталья, разлучи. Милен, любовники. Спасибо, Снежка. Так что сейчас я его поставлю.

Вот такой трек прозвучал. Интересный. Вот такой трек прозвучал. Далее прозвучит Газан 6-7 для диджея Линки.

0: 6, 7.
1: Гарбуан с плюшами для Снежки.

0: Вот такой трек прозвучал. Ну, Снежка, принимай заказик, который ты у меня просила.
1: Девушка нежна.

Ну а далее прозвучит последний кавер от меня. Я ухожу. Ну а с вами был ваш DJ Данчо. Всем до новых встреч и услышимся в ближайшее время, как минимум скоро. Всем пока-пока. И слушайте Радио Лидер.